0: Hola. Radio Blackout.
1: Здравей, Радио Блекаут.
2: Мерва, Радио Блекаут.
3: Hallo, Radio Blackout.
4: Ciao, Radio Blackout.